0: Подъем.
1: Принимаем нормально.
0: Так, 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.